Ай, нинчене, зоканчене. Ай, нинчене, ай, нинче, форцир гушакел. Мияк хусалине, я тенулиск фине. Дейхар кегинине.